0: Y los Juliet Juliet, buenas tardes. Si están en condiciones, pueden proceder a SOPEP 2510, autorizado si el SSU para pista 05.
1: Miami Alpha,
0: 2113,
2: Hotspot, 19 y 5-0. 4-3, 4-1, 2-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8,